жак. Я вода. Я алим. Я кабид. Я басир. Я хафир. Я рави. Я муиз. Я музил. Я сами.